сиани аннага ернингииниугу нилаума аннагани камаруйуиннэрсуну паалу саллермиилаоранно уллупинга сутамаан утериарниалерсу тииккайгалуартунга таккунгинаанаана винерилувилиариар таралуара галуарсунга киламимараутаан пуйуукаутигигиллугу пиллериаригумангилуарникуму тамаан утитуиннэрсунга тамаан утитуиннэртунга хаужималлунга таина пиллериаригиалига пиллериарисиман гитарагуутиу тилиситтутигисимая аақигума неранеллоқинерулу яқаттарамагуути укиораниксимаяан иманатагуа ақиппаллиагуннарпути тамасаақигутиссати мако ақайтертанги тайманга ила аналунарунниитсиаралуарма пижумагуннингаармигама таймали саллерминга ранитсута пинасаарусинни мақуни синилеорсимангин синилеорсиматсиангииналилеорама тамаани икаққарнеққай мақуни пингасуни синиартоқаттаралуарсунга таакуикака пингас мақу пингасулуна авиттурулуярсималуарникуму тахайуалуулилеорама тимигалуунни сайуммақеқатталилеорма исумалерсунга тайнаангара пиллериарирулу ялуарсутигу пиқаннаммареалуга Джини Джонс инуугунни лаамама тайканиитиллута инуугуннеэқатаарникуума таатсимунга тайманнаигасугилерсунга суоқайма пиқаннаэртуалаоратку таама қиаанга қиаангатақаттарсунга қиаангатажжутигеқаттарсугу пианитсиартиуяаралуар има пиллериариярақартакка таатсима митсаану пиллериараанитсиартиуяаралуармига кисули синигуннангииннартаалутуиннаугама увани неқайтортиллерижикку икайортингин нунгауммарилертунга таинна хаужимангиннакку увани хаужимангимма сунаму тайманнааджутақармангаама хаужигиа бигигасулерсугу Джини Джонс мингила пиджутақарасугигама сули нутарауни винибу тайманна қануилиоқаттарнику винибу пеқаннариилаорнибу суналимаатсиа пиллериареқаттарникубу Джинилу уникаариллуги таана хаужимангитсиаракку пиани пианиппаллиалерсуну оқаллақатигиираниппаллиалерсуну анилангалер таганилангалерама парналертиллунга оқаусеригумааннатсиартаранинга сугамиккиа оқаусеригиақартуи яа аккуилинну оқамиарниарамаалаллуни атти оқамиареилаллугу илаагу таанагу пеқаннерилаортару уникаариярани исуммитуиннақатталеққаугами нутараулунгагу нунагеқатталеортабу Джинилу такуярторияқаққортакка тайманнаалитуатсиармаанга налугунни икаутигитсиартунга гуутиу пиллериарисимая тоқанга таинаанаана винерани такуярторқуйининга илувингани такуярторқуйининга қайкаутигитсиариллуни налугунниитсиарсунга таиханга титераарвинган аниллунга кисиани исумалерсунга қаннуалулли киинауяқангиттугу саллермингааратаатсиалаорсуталу тайку қангататсутитсариниартакани питақарунниерта амма пигумалералуарума панигалуунниернералуни наллиатуинна малигумалерниариллуни тайк инутуулунга тайкунгауга суккалуарума сувалекиангулангаюуяарма накиллу киинауями питақангимма Лукасилу Агас ngulerpa таавунгауниарнералаорсимагалуарма Лукаси тайканиитиллугу тайкунгаугума сималаорума кисиани киинауяртақангимақуянаамиалерсугу илла исумақоқуянаамиалертара синигуннангииннарама синигуннангииннарниарама таймале қаутуиннартиллугу пилериартулермигама такпикани пилерибитиниитуинналерсунга пилериди иланга тоқаути аперисияалугиммияанга илла оқасиюалумия науя қаужимаби саллермугу чаалутақарниарма ханутаарлустуиннаруо таавунгалуутимуллу уа каллагертиумилерсугу гуут оқаутианилааку киинауяртақангимма тайкунгарнааиорама игви аққитсариақарниалертесиматуиналерсимагама титераарпинган анилирама аққигиаллаппиқарунниерма таймали неринарситиллугу ай оқаутигакку иннуатауси ханутаарлустутуиннарнеарсугу пингасунигу акилигиартулангалерами иллаллунааниллуни панигалернералу таавунгауниалератта хайтуарами акилианиттугу таматагу иниқарниартугуулаллуни пинасуарусиуюмаартуми кисиани Лукаси хааладериарбитсақарто қаужимагакку сивани сунгуйаммариалугилермигакку сивани сияалугиммияра Лукаси лисалилиасикаллармиюнга ханутаарлус ғулутуиннаумакку тайманна